0: Добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчук. Перспективы сотрудничества промысловых гигантов Беларуси и России обмерковали на встрече в Минске Александр Лукашенко и российский бизнесмен Дмитрий Мазепин. Переговоры закрынули взаимодействие Урал-Калию, инвестором якого является Мазепин, и Беларусь-Калию в умовах заходних санкций. Особной темой стала спортивная дипломатия, а миновито обновление права белорусских и российских плывцов на международной арене.
2: Я здесь как руководитель Федерации водных видов спорта России, как вице-президент Олимпийского комитета России. Мы проводим большую совместную работу по тому, чтобы, во-первых, наши все спортсмены вернулись на международную арену с флагом и с гимном. То, что касается водных видов спорта, как России, так и Беларуси, нам удалось убедить Международную федерацию, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов, представляющих водные виды спорта. Сегодня в России 4 федерации объединены в одну. Это плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду. Поэтому я рад был доложить Александру Григорьевичу о том, что мы вместе идем для того, чтобы выступать на международной арене без всяких ограничений. Второе, конечно, невозможно не коснуться вопроса спорта и вопроса бизнеса. Я остаюсь акционером компании «Уралкалий». Я не управляю компанией, но все равно интересы «Уралкалия» и «Беларусь-Калия», то, что происходит на рынке, это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества, конечно, стояли на повестке у президента. Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у молодеч нам знайомиться с чыгуначным вокзалом и терти кота на чемодане. Жадание загадывать. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: Вы прибыли на станцию Молодечно, и именно железная дорога сыграла большую роль в развитии нашего местечка, ведь городом он стал только в 1929 году. Всего лишь почти, практически уже скоро 100 лет будет. А так, до этого было поселение одно, второе, крупное, не очень крупное, а тут стало городом.
1: Так вот, чыгуначны вокзал. В 1873-м первый тягник пассажирский спынился на станции Молодечно. Выехал из Минска. Рассказывая наш гид, ученый секретар Минского областного краязнаучага музея Вольга Шилько.
2: Итак, первая остановка поезда случилась в январе 1873 года. И станция Молодечно еще не была в таком, конечно, красивом внешнем виде. Собственно говоря, здание вокзала было деревянным. Каменным оно стало спустя несколько десятилетий, в 1907 году, вот здание в стиле модерн. И сейчас памятник архитектуры, и когда производится ремонт, то сохраняются, собственно, все его красоты. И здание вокзала тогда еще, в 1873 году, омывалось железной дорогой с двух сторон. Вот где мы сейчас стоим, с этой стороны, также были рельсы. Именно здесь два пути. Остановка была для пассажирского поезда. И именно здесь он первую остановку сделал.
1: Причем вагоны у этом тягнюку были трех колеров. Желтый, первого класса, самый комфортабельный. Другий класс был синим.
2: Ну а вот зеленый – это вагоны третьего класса, где были простые деревянные скамьи, но все равно проехать на поезде – это было, конечно, большой ноу-хау для этого времени. Ну а вот мы видим уже изменения, которые произошли в 2011 году. В нашем городе были республиканские дожинки. И вот у нас появилось много интересных объектов. Ну, например, такая скульптура-пассажирка. Скульптор Вадим Мацкевич. Вот привезли нам такую красивую девушку ростом 196 сантиметров, весом 450 килограмм. Но несмотря на это, все мужчины оборачиваются и смотрят ей вслед, потому что она очень красивая.
1: И она увасабляет студентку, якая вернулась до дому на побылку. Из Минска до прикладу до батьков. Ти на дворот едет у великое житё.
2: В чемодане у нее сидит котик. Есть такая традиция погладить ему спинку, загадать желание, и, возможно, оно сбудется.
1: Гарантий, вядома, няма, але занятак займальны і гучыць, як «Паеду Молодечно, терці кота». Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцентам. Радыё «Сталіца».

0: чистая вода. Ну, что будет дрянного?
1: Ну, ничего, слухай, я не памятаю, как у нас действительно была мягкая вода. Ну, такие как...
0: Мне нам вот такого и не рассказывали.
1: Так.
0: Ну, я згодна. Ну, что зробить? Все равно будем мыться. Ну, что зробить?
1: Ну, так, але ж, сябры, без фанатизму. Ось это еще один бок нашего життя, який каже, усе добре, коли ты ведаешь это почуття меры. Ну, а у нас такое почуття, сябры, да что там почуття, уже склалось, так что каждую разницу с понедельника по пятницу, 2 години разницы, мы с вами рухаемся на перед устыре самых таких классичных, самых лепших рок-композиций. Ну и давайте я еще раз повитаемся. Сегодня в этой студии собрались веселые твары Ева Пламенова. Меня зовут Василь Данилов. За звукорежиссерским пультом сегодня Евгения Бельская. Она отказывая за наш музычный настрой. У худким часе мы вернемся, сябры, и поглядим, что у нас тут на дорогах столицы отбывается. А пока что давайте разом слухать 21-2 с композицией Flowers. We were

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрошаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну, это просто, сябры, это просто лепшее, что можно себе уявить. Четвер, пятница, и лет протягивается. Особливо, когда это еще початок лета у тебя. Ну, с таких самых великих глобальных проблем, это отключили воду на некий певный час. Ну, а во всем остальным чекаем мы в отпуск, час отпочинку, может, кто-то поедет вандровать, может, в межах нашей родной синявокой, может, здесь далее, сябры. А лишь мы ось в таким режиме чакання. Ну и в таким звычайном режиме, чтобы не отбывалось на вокал сябры, мы с вами так само находимся на радио столицы разом на протягу 2 годин, уже другая у нас у эфира, и это означает, что по-перше, сябры, роковые думочки у нас будут на протягу всей годины.
1: Это не спойлеры.
0: Это не спойлер. Так, так, так. Есть у нас еще пенадён, наших, какая обовязково назбирается, и тлумачалочка. Сегодня довольно цікавая. Ну, як завсёды, цікавая тлумачалка. Іншої у нас не буває. Ну, а за рулем руброчка для тих, хто цікавиться з світом авто. Зараз ми давайте послухаем. Алло, нечто терміновое?
2: Я спросила тебя, а ты...
0: Слухай, давай позднее. Я за рулем. Ну, не так давно мы с коллегами обмерковывали эту тему. Коли ты в казочном лесе живешь, покусь травы, ну, добро, коли это у тебя на, как кажуть, участку, ты покосил, и все. А коли есть эта тема в городе, так?
1: Каменчик прилетел.
0: Каменчик прилетел, те ошейники.
1: Леска сорвалась.
0: Наприклад, наприклад.
1: Ой, тример. Ухожу машину трапим. Так, так, так.
0: Это, мягко кажучи, неприемность, неприемность. Конечно, они отбываются в такие ситуации. Так что робить, сябры? Что робить, когда после покоса травы автомобиль пошкодженный? Есть такой певный алгоритм. Так, приемно, коли чисто в городе, и все отзначают, кто до нас приезжает. Мы сами на Волгу тут живем, и добро. Я каждый раз отзначаю вот эту чистеню. Это... Так это ніколі не привыкнеш, так это такі уже один з національних брендів. Але ж есть момент. Тому ми їх звертаємо увагу. Самый важный крок – офіційна фіксація факта і обставин здарення. Тому необхідно викликати міліцію. По телефоні правоохоронники складуть протокол і подробязно опишуть усі пошкоджені. Важно до приїзду супрацовників не мити, не перемішайте машину, каб можна було зафіксувати оригінальність. Оригинальную картину. По махчимости найдите сведок у темнику соседей и возьмите у их контакты для связи и подтверждения вашей позиции. Зробите фото и видео с дымку. Старанно снимите усе пошкоджені буйным планом и огульный выгляд автомобиля на месте здарення. Визначьте виноватый бок. Доведайтеся, якая организация обслуговывая эту территорию, например, Джеу або Зеленбуд, и звернитесь туда для удокладнения наименее страховой и номера полиса. Ну и накировуйтесь у страховую компанию. Сябры, вот такие кроки, такие алгоритмы, когда ваш автомобиль был пошкоджен под час покоса травы, треба рабить.
1: По полной разбираться треба.
0: Так, будем сподеваться, что эта информация вам не спотребится, потому что у селяка уже с этим здарается, но когда уже здоров, что робить, кому звонить, вы ведаете. Но мы, сябры, по нашему алгоритму рухаемся далее. Тут никому не треба телефоновать, а лишь телефон вам понадобится, потому что у нас уже у группе телеграм-канала «Радио Столица»

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня Международный день спойлеров, и мы с вами обираем самый цікавый факт про рок-выканаўцаў и их спойлеры. Так вось, оказывается, здараются и казусы со спойлерами. Так, например, фронтмен гурта Foo Fighters Дэйв Гролл и его команда неяк рассказали, что радиоведучий выпадково проговорился про даты выхода пластинки у прямом эфире. Подчас промо-кампании их 12-го студийного альбома отбылся менавіта такі выпадок. Ведучий одной британской радиостанции выпадково раскрыл информацию про пластинку да яе официйного анонсу. Ну и подобные нечаканности промусили музыкантов импровизовать, выпускать загадковые тизеры у стыли зломанной системы вещания и проводить спецэфиры непосредно перед релизом. До речи, сам их той альбом был официально представлен 19 лютого и побачил свет 24 красавіка гэтага года.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Радио «Столица».
2: У столицы 13 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Министр замежных справ России Сергей Лавров наведае Мінск з рабочим визитом 14-15 червеня. Об этом поведомила официальный представник российского дипведомства Мария Захарова. Программа изнахождения продугледжена с встречей с президентом Александром Лукашенком и министром замежных справ Максимом Рыжанковым. Баки плануют обмерковать дипломатичное сопровождение союзной интеграции и формирование новой архитектуры евразийской безпеки. Амаль на 1 мільярд долараў больш прадалі, чым купілі замежнай валюты жыхары Беларусі з пачатку года. Паводле даных Нацбанка, фізічныя асобы ўстойліва застаюцца чыстымі прадаўцамі валюты. Толькі за май насельніцтва рэалізавала на 310 мільёнаў долараў больш, чым набыло. У сваю чаргу айчынныя кампаніі і прадпрыемствы-рэзідэнты ў канцы вясны выступілі чыстымі пакупнікамі. За мінулы месяц юрыдычныя асобы набылі валюты на 236 мільёнаў долараў, у эквіваленце больш, чым прадалі. 15-ты корпус Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, вядомы як «Карабель», поўнасцю ўвядуць у эксплуатацыю да 1 верасня. Паскорыць рэканструкцыю мінскага даўгабуда запатрабавала старшыня Савет Рэспублікі Наталля Качанова падчас пасяджэння ў Мінгарвыканкаме. Раней планавалася, што да пачатку навучальнага года здадуць толькі першы пускавы комплекс будынка. Аднак кіраўнік верхняй палаты парламента паставіла задачу завершыць усе работы цалкам, каб адноўлены корпус сустрэў студэнтаў ужо ў першы дзень вясны. Серую неудач потерпели будущие соперники сборной Беларуси по футболе по Лизе Нации в товарищеских матчах. Наша первая по турниру команда Албании дома проиграла Израилю 0-1. Афины буйно соступили сборной Германии с ликом 0-4. Наступный оппонент Люксембург дал бой четырехразовым чемпионам света итальянцам, але так само проиграл с минимальным выником. Айчынная сборная протягивает подрыхтовку до старту и завтра проведет домашний спарринг с Сирией. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. По заходней полове короткочасовые дожди у многих районах, навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 7-16, у день до 18 тепла. У областных центрах завтра у день шакается. У Гродни плюс 23-25, у Гомелі, Могилеве и Витебску 24-26, у Бресте до 27 тепла. У столицы в ночи 11-13, у день до 26 без істотных опадков.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: УАО «Биллстоун Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Следчым комитетам узбуджена криминальная справа по факте отручивания неполнолетних у Борисове. По данным следства, 2 и 3 червеня в Борисовскую больницу поступили 30 детей, выхованцев разных установ эдукации города. Следчими проведены огляды, допытаны потерпелые, их батьки и супрацовники установ эдукации. Конфискованы и вывучены документы об закупках, умовах заховывания и транспортировки продуктов. Призначены шерег экспертных доследований. У ходе проведения следчих деяний установлены еще 13 потерпелых из разных населенных пунктов Минской области. Загинулых у вынику удару украинских сил по педагогичным колледжу у Старобельску официально верифицировала Организация Объединенных Наций. Управление Верховного комиссара по правах человека подтвердило смерть 21 мирного жихара. Как поведомила представник ведомства Шабия Манту, международные эксперты завершили проверку всех данных по ахвярах ночного налету. Подчас атаки беспилотников на студентский комплекс ранения отрамали еще 44 человеки. Новые прямые авиарейсы свяжут Минск с российским Чебоксарами и Нижним Новгородом. Полеты у столицу Чувашии стартуют 29 червня и будут выполняться двойче на тыдень по понеделках и четвергах. У Нижний Новгород самолеты начнут летать с 5 липня с частотой 3 раза на тыдень по вторках, пятницах и неделях. Фестивалем вечерних тренировок открыется новый спортивный сезон у столицы. Завтра, каля Национальной библиотеки, начнется популярный городский проект «Спорт для усих». На 6 пляцовках Минска каждые выходные до конца вересня будут проходить бесплатные занятки для всех желающих. В этом сезоне организаторы подрихтовали специальные жаночие и инклюзивные керунки, а так само обещают разыграть автомобиль. Початок свята завтра о 18 године. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. По заходней полове короткочасовые дожди, у многих районах навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 7-16, в день до 28 тепла. У областных центрах завтра в день чекается у Гродне плюс 23-25, у Бресте, Витебску и Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27. У столицы в ночи плюс 11-13, в день до 26 тепла. Без істотных ападкаў.
2: Радіо «Сталіца». Бай.
3: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, ефір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо «Сталіца».

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у молодеч нам знакомиться с чыгуначным вокзалом и терти кота на чемодане. Жадание загадывать. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: Вы прибыли на станцию Молодечно, и именно железная дорога сыграла большую роль в развитии нашего местечка, ведь городом он стал только в 1929 году, всего лишь почти практически уже скоро 100 лет будет. А так, до этого было поселение одно, второе, крупное, не очень крупное, а тут стало городом.
1: Так вось чыгуначны вакзал. У 1873-м першы цягнік пасажырскі спыніўся на станцыі Маладзечна. Выехаў з Мінска. Расказвае наш гід, вучоны-сакратар Мінскага абласнога краязнаўчага музея Вольга Шылько.
2: Итак, первая остановка поезда случилась в январе 1873 года, и станция Молодечна еще не была в таком, конечно, красивом внешнем виде. Собственно говоря, здание вокзала было деревянным. Каменным оно стало спустя несколько десятилетий, в 1907 году, вот здание в стиле модерн. И сейчас памятник архитектуры, и когда производится ремонт, то сохраняются, собственно, все его красоты. И здание вокзала тогда еще, в 1873 году, омывалось железной дорогой с двух сторон. Вот где мы сейчас стоим, с этой стороны, также были рельсы. Именно здесь два пути, остановка была для пассажирского поезда. И именно здесь он первую остановку сделал.
1: Причем вагоны у гэтым цягніку были трех колеров. Жоуты, першага класса, самый комфортабельный. Другий класс был синим.
2: Ну а вот зеленый — это вагоны третьего класса, где были простые деревянные скамьи, но все равно проехать на поезде это было, конечно, большой ноу-хау для этого времени. Ну а вот мы видим уже изменения, которые произошли в 2011 году. В нашем городе были республиканские дожинки. И вот у нас появилось много интересных объектов. Ну, например, такая скульптура-пассажирка. Скульптор Вадим Мацкевич. Вот привезли нам такую красивую девушку ростом 196 сантиметров, весом 450 килограмм. Но несмотря на это, все мужчины оборачиваются и смотрят ей вслед, потому что она очень красивая.
1: И она увасабляя студентку, якая вернулась до дому на побылку. З Минска, да, прикладу, до батьков. Чи наадварот, едзе у вялікае жыццё.
2: В чемодане у нее сидит котик. Есть такая традиция погладить ему спинку, загадать желание, и, возможно, оно сбудется.
1: Гарантии, вядома, няма, але занятак займальны, і гучыць як «Поеду Маладзечна, терці кота». Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, а студия с выпуском новин у Владимир Казаков. По факте отручивания неполнолетних у Борисове узбуджена криминальная справа. Комментарий официального представника следственного комитета Александра Суходольского.
2: По данным следствия, 2 и 3 июня в приемное отделение инфекционной больницы Борисовской ЦРБ поступили 30 детей, воспитанников различных учреждений образования города с идентичными жалобами и симптомами. По данному факту Генеральной прокуратурой инициировано проведение проверки. По результатам проверочных мероприятий у СК по Минской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса Беларуси. Это нарушение санитарных норм и правил гигиенических нормативов, повлекших по неосторожности заболевания или отравления людей. По указанному уголовному делу создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников подразделений областного управления. Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждения образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлено еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. В настоящее время Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Расследование уголовного дела продолжается.
1: Часовое отключение единой разликовой информационной просторы по всей Беларуси отбудется сегодня с 10 вечера. За масштабных техничных работ на серверах системы АРИП финансовые сервисы будут целиком недоступны до 8 годин раницы. Все активные корыстальницкие сессии в интернет-банкингу завершить автоматично, тому беларусов закликают сделать важные грошовые переводы загодя. Серия творчих встреч и дискуссий протягивается на первом форуме молодых литераторов у столицы. На основной пляцовке у Национальной библиотеки поэты и прозаики из всей Беларуси обмерковывают новые тенденции в мастацком слове. Головной метой масштабного съезда стала поддержка талановитых авторов-початковцев и распрацовка совместных региональных литературных проектов. Святочную литургию у гонор 220-годзя Витебской духовной семинары провел в областном центре митрополит Вениамин. Керовник Белорусской православной церкви освятил уникальную икону заступников этой духовной школы. Урочистость собрала керовництво региона, священников и верников, а финалом встречи стало вручение дипломов новому выпуску богословов и регентов. У Минску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. По заходней полове короткочасовые дожди. У многих районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура поветра от 7 до 16. Тепла у день до плюс 28. У областных центрах завтра в день чекается у Гродни плюс 23-25, у Бресте, Витебской, Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27. У столицы у ночи плюс 11-13, в день до 26 тепла, короткочасовый дождь.

0: гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Дзякуючы намесніку начальніка ўправлення аналізу і контролю за аховай і выкарыстаннем аб'ектаў жывёльнага і расліннага свету Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Максіму Мартынаву. Вітаю, Максім Геннадзевіч.
1: Добрый день. Основными задачами и функциями государственной инспекции является это осуществление государственного контроля за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, земель под дикорастущей древесной кустарниковой растительностью и насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, кроме древесно-кустарниковой растительности в границах населенных пунктов и включенной в Красную книгу Республики Беларусь. Также мы осуществляем контроль за охраной и защитой воспроизводством и использованием лесного фонда, осуществляем контроль за ведением рыболовного хозяйства и рыболовства, а также контроль за ведением охотничьего хозяйства и охотой.
0: Это значит, рейды некие проводите?
1: Значит, в целях осуществления реализации возложенных задач повседневной деятельности работников государственной инспекции осуществляются полевые мероприятия, которые проводятся как самостоятельно, так и во взаимодействии с арендаторами охотничьих угодий, арендаторами рыболовных угодий, а также лесхозами. В ходе этих мероприятий мы осуществляем контроль за ведением рыболовного хозяйства, ну, а если простыми словами, за соблюдением законодательства. Значит, в ходе этих наших полевых мероприятий мы на регулярной основе патрулируем или проверяем реки, водоемы Республики Беларусь. Что хочется отметить, что нарушений в общей массе, их не сказать, что вал. Граждане наши довольно-таки законопослушные, но в целом попадаются и такие, которые хотят немножко приступить закон.
0: Это вот эти браконьеры?
1: Можно их и так назвать, да. Браконьер такого термина как бы его нет.
0: Неправильно
1: есть,
0: к этому.
1: Да, есть нарушитель. Природоохранное законодательство. Кто-то нарушает по незнанию, кто-то нарушает умышленно, ну а кто-то, я бы сказал, как бы из любопытства.
0: А тихопаю вугле ресурсу у вас?
1: Да, государственная инспекция обеспечена всем необходимым, начиная от автомобилей повышенной проходимости, заканчивая специальными средствами. Бинокли, тепловизионные приборы, фотоловушки, а также беспилотные летательные аппараты. Также активные помощники у нас – это неравнодушные граждане, рыболовы-любители законопослушные, работники лесного хозяйства, работники охотхозяйств.
0: Куды можна такі сігнал накіраваць?
1: У государственной инспекции предусмотрен круглосуточный телефон доверия. Это городской, это 8017-390-400 и мобильный 8033-333-6200, на который, позвонив, можно сообщить о любом правонарушении в природоохранной сфере. Также есть сайт государственной инспекции, на который тоже можно почерпнуть информацию и можно сообщить о нарушениях.
0: А что на конт статистики выники того ж нерста?
1: В государственной инспекции уже на регулярной основе ежегодно проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», направленное на пресечение нарушений, а также создание благоприятных условий для нереста рыбы. В текущем году в ходе данного комплексного мероприятия уже было пресечено государственной инспекцией более 750 нарушений правил рыболовства. У правонарушителей изъято 3520 сетей общей протяженностью свыше 135 километров и порядка 1700 прочих запрещенных орудий рыболовства. Это остроги, сетные подъемники, различные ловушки и тому подобное. Также, пользуясь случаем, государственная инспекция призывает всех рыболовов отказаться от использования сетей и других запрещенных средств и сдать их в территориальное подразделение государственной инспекции. Хранение запрещенных орудий рыболовства и других предметов, используемых для незаконной добычи рыбы, это образует административную или влечет административную ответственность по статье 16.26 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которая предусматривает наложение штрафа до 30 базовых величин. Вместе с тем, обращаю внимание, что граждане, добровольно сдавшие сети и другие запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от любой ответственности.
0: И в этом сдают?
1: Году,
0: сдают?
1: Да, угу. Да. В этом году у нас порядка 240 граждан добровольно сдали более 800 сетей, свыше 37 километров и 187 единиц других запрещенных орудий добычи рыбы.
0: Ситуация поляпшается, все ж таки наши громадяне больше цивилизованно подходят до выкористания наших природных ресурсов?
1: Ну, как я уже ранее говорил, граждане Республики Беларусь, это очень законопослушные. И нарушение, сказать, что нарушение носит массовый характер, это не так.
0: Хотела спытаться, какие у нас регион самые такие непослухмяные. Оказывается, что есть такой тенденции, добра там дрена, такого нема. Одинковые
1: выпадки. Нет, такого нет.
0: А профилактичные работы на круглый год проводятся?
1: Да, государственная инспекция на постоянной основе проводит довольно-таки масштабную профилактическую работу, которая включает в себя это как проведение разъяснительных бесед на водоемах, в охотничьих угодьях, так проведение профилактических бесед, выступления в коллективах трудовых. Ну и сотрудники государственной инспекции всегда раздают цветные буклеты, на которых указаны определенные периоды запрета, разрешенные периоды для информирования граждан.
0: Максим Геннадьевич, а скажите, а зараз дозволено ловить все, усих?
1: В настоящее время у нас еще действует весенний запрет по Витебской области, который продлится по 8 июня. А также действует ежегодный запрет на лов сома, который в Минской области начался с 31 мая по 1 июля. Ну, это связано с тем, что данному виду рыбы нужно сейчас создать благоприятные условия для нереста.
0: А что на конт заборон у приватности сетками вогуля не лихо ловить?
1: Ставными сетями в Республике Беларусь запрещен лов, за исключением данными орудиями лова разрешено производить лов рыбы арендаторам рыбоводных объектов, а также при промысловом рыболовстве, которое осуществляется как у нас по квотам в Республике Беларусь, так и при аренде водоемов под рыбоводство.
0: А что на конт, например, электровудов?
1: Ну, электролов в Республике Беларусь запрещен. Любительское рыболовство в рыболовных угодьях может осуществляться рыболовными следующими способами. Это подводная охота, лов рыбы на дорожку судов с двигателями, при которых разрешается использовать одной приманки или наживки на одного рыболова. Лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова. Лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова. Иных разрешенных настоящими правилами орудий любительского рыболовства. Лов рыбы руками. Но это все разрешено только вне периода запрета. Значит, всю необходимую информацию, чтобы не нарушать правила рыболовства, вся она содержится на сайте государственной инспекции. Есть телеграм-канал государственной инспекции.
0: А вы сами рыбак?
1: И рыбак, и охотник.
0: Что бы вы пожелали всем нашим слухачам?
1: Ну, рыболовам пожелал бы хорошей рыбалки, охотникам удачной охоты, а остальным гражданам не нарушать природоохранное законодательство, не ссориться с природой.
0: Дякуем за размову. Наш спикер, наместник начальника управления анализу и контролю за аховой и выкористанием объектов живельного и рослинного света Державной инспекции аховы живельного и рослинного света при президенте Республики Беларусь Максиму Мартынову. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожеланиями.
2: Столичный гость. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 15 хвилин, сябры, у четвер 4 числа. Сегодня мы отзначаем сусветный день гаража. Тема, как кажуть, тычется амаль что кожного автоматора. Расскажу вам свою историю. Некольки годов тому я вырашил зробить подзвиг, навести парадок у своим гаражи. Вось, уже сама постановка этой задачи была, конечно, помылкой. Тому что гараж — это как археологичный помник. Коли начинаешь нечто перекладать, то открываются те самые новые пласты цивилизации. Спочатку знаходжу скриню со старыми кассетами. Потом еще одну, потом еще три, потом сам магнитофон, потом инструкцию до магнитофона, потом гарантийный талон. И тут я зрозумел, что знайшов полный комплект человека, який у 90-х был бы 100% счастливый. Про сгодину мне трапилась некая железная штука. Не ведал, что это, але ведаю головный закон гаража. Коли ты не ведаешь, что это такое, просто не выкидывай. Бо як только выкинешь, простый день миновито это и будет. Тебе потребно. А еще я знайшов там свои лыжи. И проблема у тем, что никто у нашей семьи не катался на лыжах годов, мабуть, уже 20. А лыжи есть. И они займают свое гоноровое место, бо это уже не лыжи, это наша историчная спадщина. У вынику замест прибирания я просядел годины 4 и разглядывал речи, вспоминал их истории и... Нічого не выкинул, абсолютно нічого, тому что мой гараж перемог, як і заўсёды. А что самое дивное знаходили вы у гаражах? Есть у вас гаражи ці не? И як вы ставитеся до этой гаражной культуры? Напишите у наш драйв-чат. Треба у пошуку телеграма увести на русской мове радио столица, долучиться до нашей суполки. Тут у нас на постах заўсёды прыгожыя картинки прыгожых дзяўчын, вось таксама могли быть плакатами у гаражах. У некоторых такие дзяўчыны есть. Карацей, заходьте, ставьте лайки, усе ваши комменты мы агучым.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.37, радио столица. Что там на дворе? Зараз мы вам расскажем. У нас на дворе завтра надворье просто идеальное для гаражных справ, бо сегодня отзначаем мы сусветный день гаража. У Минску будет плюс 24, плюс 26. Махчимы невеличкие опадки. Надворье небы кажа, иди уже разбяры тую полицу. Брест плюс 23, плюс 25. И так само крыху капне с самый час робить выгляд, что ты ремонтуешь машину. Витебск плюс 24, плюс 26. Пераменная облачность – это идеальный фон для разважания над скрыней старых инструментов. У Гродни будет плюс 24, плюс 26 так само. И вот тут махчимы невеличкие опадки, але гайки откручиваются с добрым настроем, тому что вы ж у гаражи. Гомель плюс 25, плюс 27, легкий ветрик будет разносить пах бензина по районе. Могилёв плюс 24, плюс 26, без істотных опадков. Карацей, на дворе сегодня на боку у всех гаражных философов. Мы так само на вашем боку, сябры, застаемся разом, бо мы, як вядома, рок-сям'я, рухаемся.

вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись, это Радио «Столица», это «Навигатор», и день гаража протягивается, и покуль хтось лечит гараж местом для машины, сапраўдные эксперты ведают, машина там займает прикладно

0: Драйв-чат.
1: 18:21, радио «Столица», наш драйв-чат. И сегодня мы разважаем, сябры, про сусветный день гаража, про гаражи, про наши звычки, про все вот это. Гараж, мне сдается, это музей человечей надеи. Менавито там живут запчастки от машин, яких давно нема. Кабели от техники, якую уже не памятают, и банки с фарбой колеру. Ну, колисьці гэта было модно. Сегодня говорим мы про гэта, про наши мужчинские сховищі, про великие открытці. Открытці сярод усяго гэтага старого хламу и чаму часам гараж лепшы за психолога. Про гэта говорим. Ну и, конечно, поговорим, где зараз чакают нас, вас, усіх заторы. Яндекс оценил зараз их у 6 баллов, и отбылася авария на Кальварийской, там тяжкости с рухом от Скриганова до Альшевского. Так само бачим затор на Першамайской, так само там отбылася авария, на жаль. Затор от Захарова тягнется до Свердлова. И еще одна авария на проспекте Незалежности. У совязи с гэтым затор так само от Свердлова до улицы Ленина. На Незалежности так само довольно щильный и с иншого боку, с боку площади Перемоги до Ленина. На Ленина так само заторчик традиционный от Днямиги до Незалежности. Застается у нас покуль что на МКАДе. Растягнулся он от заезда на проспект Незалежности до заезда на Ваупшасова. Уличивайте информацию. Так само еще бачим на Даугиновском тракте. Там и обмежеванный рух. Заторчик от Пригородной до Орловской. Орловская так само у заторы от Гая до Даугиновского тракта. Вот такая инфа, сябры. Ну и даю информацию от нашей столичной держаутоинспекции. Сегодня мобильные датчики хуткости працуют у Минску на проспектах Дзержинского, Незалежности и Партизанским, так само на улицах Орловской, Ваупшасова, Дянисовской, Казинца, Притыцкого, Радиальной и Тимиразева. У Бресте на улице Московской, у Гомеле на улице Советской, у Могилеве на проспекте Шмидта, на улицах Гагарина и Чалюскинца. Вот такая инфа, сябры. Ну и, конечно, усім хочется ведать, каким будет завтра на дворе, зараз расскажу. Завтра оно будет просто идеальное для гаражных справ. У Минску плюс 24, плюс 26, але махчимы невеличкие опадки. Само на дворе небы кажа, пойди у свой гараж и разбери тую самую полицию, якая сховища больше для смецця, чем для запчасток. У Бресте плюс 23, плюс 25. И так само крышечку капне, самый час робить выгляд, что ты пошел у гараж, каб не сустрэцца с сябрамі, а парамантаваць сваю машыну. Віцебск плюс 24, плюс 26, пераменная воблачнасць. Ідэальны фон для разважання ў нацкрыні якіх-небудзь старых інструментаў і падумаць, ці трэба яны вам. Гродна плюс 24, плюс 26, магчымы невялічкія ападкі, але гайкі нават у такое надвор'е адкручваюцца з добрым настроем. Таму, сябры, поспехаў вам. Гомель плюс 25, плюс 27. Вось тут лёгкий ветрык, які, мне здаецца, добра будзе разносіць пах бензіну па раёне, таму будьце уважлівыя. Магілёў плюс 24, плюс 26, без істотных ападкаў. Карацей, сябры, надвор'е заўтра будзе на баку усіх гаражных філосафаў і ўсім філосафам. Прывітанне асабістае ад сталіцы. Рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:34, радио столица. Сегодня у нас сусветный день гаража, и расскажу вам информацию, конечно, цікавую про гаражи. Первые гаражи з'явилися у конце 19-го стагоддзя разом с распаўсюджваннем автомобиля, что логично. Шмат вядомых компаний починалися менавіта у гаражах. Заснавальники Apple починали працу у гаражи своих батьков, а компания Hewlett-Packard так само была створена у гаражи. Гараж лічится символом предпринимательства у США. Музычный стиль гаражный рок отримал назву тому, что гурты репетировали у гаражах. Самый известный гараж у истории – это гараж батьков Билли Джо Армстронга, это тех самых хлопцев с Green Day. Гаражный рок часто записывается на один микрофон для максимальной брудной энергии. Многие коллекционеры перетворяют свои гаражи в саправдные музеи. У сярэднім чалавек захоўвае десяткі рэчаў, якімі не карыстаўся больш за год. Мне здаецца, не десяткі, а просто сотні. У некаторых краінах гараж каштуе даражэй за кватэру ў невялікім горадзе. Такія краіны мы ведаем. Напрыклад, у Москве кажуць гэта дакладна так. Псіхолагі лічаць, што захоўванне старых рэчаў часта звязана з успамінамі. У Японіі існуюць шмат узроўневыя аўтаматычныя гаражы. Гаражи. Не только у Японии я узгадал, так само зараз шмат у других краинах экономить простору. Так, самые великие гаражные комплексы могут змещать тысячи автомобилей. Гараж часто становится местом для хобби и для творчести. Менавіта у гаражах многие люди начинают майстровать, ремонтовать або запускать власную справу. Для миллионов людей гараж – это не про машину, а про так званую особистую территорию. Вось тому гараж – это значно больше, чем 4 стены и вороты. Это место, где заховываются гисторики. Історії, мари, успаміни і вельмі шмат речів, які ніхто не дозволяє викинути. Напишіть у вас так чи ні, пишіть у наш драйв-чат, усіх там чекаю, заходьте, усі коменти огучу, рухаємося далі.

0: Драйв-чат.
1: 18:43, наш драйв-чат. Сегодня сусветный день гаража. Читаю ваши комменты. Першим у якости комментов досылая мемчики свои. Василь наш слухач постоянный. Дякую вам. Тут хапае. Так само на гаражную тему, что у нас у гаражах заховывается и тое, что потребно, и тое, что не потребно, а еще там мужчины отзначают усе мероприемствы. Так, Мальвина пишет: всем приветствие, у гаражи повинна быть так, как у доме. Чисто, пригоже, утульно, каб господар себе чувал надейно. И Мальвина вось не погаджается с мемчиками Василя, коллега. Акуратная жонка, коли у яе парадак у доме, то и у гаражи так само будет парадак. Так, коли у доме обстановка мира и добра, ніякага мужа гараж надолго не затримає. Вось так, это философия мудрости от Мальвины. Ну а далее у нас пиша Алик наш слухач и каже: гараж мой краш. Вось так, у Алика так. Дима пиша: хай пипл, и вам, Дима, хай. Так, Алик нечто еще про тканину, звычайные загадки у нас, там Хелен досылает так само и нагадывает нам историю. Вось я рассказывал, что было такое у житті Apple, у ставленні до Apple есть такие подробязности, что некоторые не верят, что там все так было, скажем, без инвестиций. Были у них и добрые гаражи, и добрые, скажем, гроши, тому наши гаражи, конечно, это иншее. Так, что у нас далее? У гаражи деда знайшоу новую лопату 84-го года выпуску. Дед сказал: не чапай, она новая. Вось так. Знайшоу у гаражи 3 однольковые молотки. Батька купляў новый кожны раз, калі губляў папярэдні. Ну, гэта сапраўды батька. Мужчына сказаў, мужчына купіў. Муж пайшоў у гараж на паўгадзіны, вярнуўся праз 4 з сябрамі, мангалам і гісторыяй пра тое, як яны адпачылі. Дзякуй, што дасылаеце нам, сябры, дасылайце, буду чытаць усе вашы каменты. Ну і, канешне, расказвайце, дзе вы зараз, можа, хтосьці ў гаражы. Асабістае вам прывітанне, рухаемся.

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на рок-колах. Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Што вядома аб масавым атручэнні дзяцей у Барысаве і дзе ў Беларусі спынілі дзейнасць рэлігійнай секты. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Следчым камітэтам распачата крымінальная справа па факце масавага атручэння непаўналетніх у Барысаве. Створана экспертная група з ліку найбольш вопытных супрацоўнікаў абласнога ўпраўлення, паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Александр Сухадольскі.
2: Па даным следствия 2 і 3 июня в прыёмнае аддзяленне інфекцыйнай бальніцы Барысаўскай ЦРБ паступілі 30 дзяцей, воспитанников различных учреждений образования города с идентичными жалобами и симптомами. По данному факту Генеральной прокуратурой инициировано проверки. По результатам проверочных мероприятий у СК по Минской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 336 Уголовного кодекса Беларуси. Это нарушение санитарных норм и правил гигиенических нормативов, повлекших по неосторожности заболевания или отравления людей. По указанному уголовному делу создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников подразделений областного управления. Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждения образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлено еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. В настоящее время Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Расследование уголовного дела продолжается.
1: Замежны ілжэсвяшчэннік затрыманы ў Пастаўскім раёне. Як адзначыў намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Віцебшчыны Сергій Лосіч, грамадзянін Літвы не меў ні дазволу райвыканкама на правядзенне масавых рэлігійных мерапрыемстваў, ні адпаведнай адукацыі.
3: Сотрудники Пастаўскага РУВД задержалі 52-летнего лжэсвяшчэнніка из Літвы. Являясь гражданином этой страны, мужчина приехал в Беларусь, купил дом и через интернет-мессенджер стал призывать граждан посещать старообрядческие богослужения. Организовал эти мероприятия у себя по месту жительства в одной из деревень Поставского района, не имея соответствующего образования и разрешения райисполкома на проведение массовых религиозных мероприятий. За нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий ему грозит высылка из страны. Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время любые нарушения законодательства с их стороны не останутся без внимания правоохранителей.
1: За минулые сутки в милицию поступило свыше 400 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев. Большее злочинство удалось продухилить. Отделом организации працовки ашуканских операций Министерства внутренних справ заблокированы один махлярский интернет-ресурс, платежи у адрес 67 замежных реквизитов, припынены расходные операции по 84 рахунках, а так само затриманы двое курьеров, которые працевали у интересах аферистов.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка

пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь?

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчілеўская. Сёння закранем тэму баўлення вольнага часу, у прыватнасці тымі нашымі слухачамі, хто любіць вудзіць рыбу. Якая сітуацыя з законапаслухмянасцю у беларускіх рыбакоў? Ці багата наша краіна на браканьераў? Якая адказнасць прадугледжана за парушэнне? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Дзякуючы намесніку начальніка управлення аналізу і контролю за аховай і выкарыстаннем аб'ектаў жывёльнага і расліннага свету дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Максіму Мартынаву. Вітаю, Максім Геннадзевіч.
2: Добрый день. Основными задачами и функциями государственной инспекции является это осуществление государственного контроля за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, земель под дикорастущей древесной кустарниковой растительностью и насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, кроме древесно-кустарниковой растительности в границах населенных пунктов и включенной в Красную книгу Республики Беларусь. Также мы осуществляем контроль за охраной и защитой воспроизводством и использованием лесного фонда, осуществляем контроль за ведением рыболовного хозяйства и рыболовства, а также контроль за ведением охотничьего хозяйства и охотой.
1: Это значит, рейды некие проводите?
2: Значит, в целях осуществления реализации возложенных задач повседневной деятельности работников государственной инспекции осуществляются полевые мероприятия, которые проводятся как самостоятельно, так и во взаимодействии с арендаторами охотничьих угодий, арендаторами рыболовных угодий, а также лесхозами. В ходе этих мероприятий мы осуществляем контроль за ведением рыболовного хозяйства, ну, а если простыми словами, за соблюдением законодательства. Значит, в ходе этих наших полевых мероприятий мы на регулярной основе патрулируем или проверяем реки, водоемы Республики Беларусь. Что хочется отметить, что нарушений в общей массе, их не сказать, что вал. Граждане наши довольно-таки законопослушные, но в целом попадаются и такие, которые хотят немножко приступить закон.
1: Это вот эти браконьеры?
2: Можно их и так назвать, да. Браконьер такого термина, как бы его нет.
1: Неправильно
2: есть,
1: к этому.
2: Да, есть нарушитель. Природоохранное законодательство. Кто-то нарушает по незнанию, кто-то нарушает умышленно, ну а кто-то, я бы сказал, как бы из любопытства.
1: А ці хапае ўвогуле ресурсов у вас?
2: Да, государственная инспекция обеспечена всем необходимым, начиная от автомобилей повышенной проходимости, заканчивая специальными средствами. Бинокли, тепловизионные приборы, фотоловушки, а также беспилотные летательные аппараты. Также активные помощники у нас – это неравнодушные граждане, рыболовы-любители законопослушные, работники лесного хозяйства, работники охотхозяйств.
1: Куды можна такі сігнал накіраваць?
2: В государственной инспекции предусмотрен круглосуточный телефон доверия. Это городской, это 8017-390-400 и мобильный 8033-333-620, на который, позвонив, можно сообщить о любом правонарушении в природоохранной сфере. Также есть сайт государственной инспекции, на который тоже можно почерпнуть информацию и можно сообщить о нарушениях.
1: А что на конт статистики выники того ж нерста?
2: В государственной инспекции уже на регулярной основе ежегодно проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», направленное на пресечение нарушений, а также создание благоприятных условий для нереста рыбы. В текущем году в ходе данного комплексного мероприятия уже было пресечено государственной инспекцией более 750 нарушений правил рыболовства. У правонарушителей изъято 3520 сетей общей протяженностью свыше 135 километров и порядка 1700 прочих запрещенных орудий рыболовства. Это остроги, сетные подъемники, различные ловушки и тому подобное. Также, пользуясь случаем, государственная инспекция призывает всех рыболовов отказаться от использования сетей и других запрещенных средств и сдать их в территориальное подразделение государственной инспекции. Хранение запрещенных орудий рыболовства и других предметов, используемых для незаконной добычи рыбы, это образует административную или влечет административную ответственность по статье 16.26 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которая предусматривает наложение штрафа до 30 базовых величин. Вместе с тем, обращаю внимание, что граждане, добровольно сдавшие сети и другие запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от любой ответственности.
1: И в этом сдают?
2: Году,
1: сдают?
2: Да, угу. Да. В этом году у нас порядка 240 граждан добровольно сдали более 800 сетей, свыше 37 километров и 187 единиц других запрещенных орудий добычи рыбы.
1: Ситуация поляпшается, все ж таки наши громадяне больше цивилизованно подходят до використання наших природных ресурсов?
2: Ну, как я уже ранее говорил, граждане Республики Беларусь – это очень законопослушные. И нарушение, сказать, что нарушение носит массовый характер, это не так.
1: Хотела спытаться, какие у нас регион самые такие непослухмяные. Оказывается, что есть такой тенденции, добра там, дрена, такого нема. Одинковые
2: нет, выпадки. Такого нет.
1: А профилактичные работы на круглый год проводятся?
2: Да, государственная инспекция на постоянной основе проводит довольно-таки масштабную профилактическую работу, которая включает в себя это как проведение разъяснительных бесед на водоемах, в охотничьих угодьях, так проведение профилактических бесед, выступления в коллективах трудовых. Ну и сотрудники государственной инспекции всегда раздают цветные буклеты, на которых указаны определенные периоды запрета, разрешенные периоды вот, для информирования граждан.
1: Максим Геннадьевич, а скажите, а зараз дозволено ловить все, всех?
2: В настоящее время у нас еще действует весенний запрет по Витебской области, который продлится по 8 июня. А также действует ежегодный запрет на лов сама, который в Минской области начался с 31 мая по 1 июля. Ну, это связано с тем, что данному виду рыбы нужно сейчас создать благоприятные условия для нереста.
1: А что на конт заборон у приватности сетками вогуля нельга ловить?
2: Ставными сетями в Республике Беларусь запрещен лов, за исключением данными орудиями лова разрешено производить лов рыбы арендаторам рыбоводных объектов, а также при промысловом рыболовстве, которое осуществляется как у нас по квотам в Республике Беларусь, так и при аренде водоемов под рыбоводство.
1: А что на конт, например, электровудов?
2: Ну, электролов в Республике Беларусь запрещен. Любительское рыболовство в рыболовных угодьях может осуществляться рыболовными следующими способами. Это подводная охота, лов рыбы на дорожку судов с двигателями, при которых разрешается использовать одной приманки или наживки на одного рыболова. Лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова. Лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова. Иных разрешенных настоящими правилами орудий любительского рыболовства. Лов рыбы руками. Но это все разрешено только вне периода запрета. Значит, всю необходимую информацию, чтобы не нарушать правила рыболовства, вся она содержится на сайте государственной инспекции. Есть телеграм-канал государственной инспекции.
1: А вы сами рыбак?
2: И рыбак, и охотник.
1: Что бы вы пожелали всем нашим слухачам?
2: Ну, рыболовам пожелал бы хорошей рыбалки, охотникам удачной охоты, а остальным гражданам не нарушать природоохранное законодательство, не ссориться с природой.
1: Дякуем за размову. Наш спикер, наместник начальника управления анализу и контролю за аховой и выкористанием объектов живельного и рослинного света Державной инспекции аховы живельного и рослинного света при президенте Республики Беларусь Максиму Мартынову. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожеланиями.
0: Столичный гость.
3: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой

0: Своя мова. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица. I told you I was...

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Та-ра-та-ре. Un, deux, trois.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Витебск гулять по одной из головных улиц чыгуначнага вокзала до Кировского моста. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: З чаго пачынаецца населены пункт? З першай афіцыйнай згадкі ў летапісі, з першага чалавека, які тут пасяліўся, з вакзала, калі не жывеш, а прыехаў з візітам па рэйках ці аўтадарозе. У Віцебску з гэтым усё ў парадку. Вакзалы абодва ёсць і жывуць побач. І вось выходзім з чыгуначнага на правакзальную плошчу, а потым накіроўваемся на вуліцу Кірава. Разам з нашым гідам, экскурсаводам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксении Дружковой.
2: И вот эта улица, она была отстроена с нуля. Витебск во время Великой Отечественной войны был разрушен на 93%, и вот весь правый берег, он был уничтожен. Итак, Софья Виновер, которая, кстати, была репрессирована на 10 лет, ей не разрешили жить в городах в столичных.
1: Пропановали некалькі населенных пунктаў, і яна выбрала Віцебск. Прыехала сюды і атрымала даручэнне стварыць вуліцу, вароты горада.
2: И она использовала какие-то определенные детали архитектурные, очень нарядные. Ее обвинили в буржуазности. И ее проект был передан супругам Гусевым. И они приехали, только-только закончили институт, архитектурное отделение. Молодая семья, муж и жена увидели проект Софьи Виновер и в восхищении не могли оторвать глаз. Они понимали, насколько нарядная улица, насколько она действительно отвечает этому понятию. Визитная карточка города.
1: Им довелось пойти на компромисс. Яны змянілі праект, прабралі элементы буржуазнасці, але зрабілі гэта вельмі акуратна і далікатна.
2: В общем-то, сегодня мы знаем, что улица Кирова – это самая нарядная, самая элегантная, торжественная улица. Определяют этот стиль как сталинский ампир, как бы там ни было, но все-таки есть какие-то элементы. Почерк Софьи Винер, ее энергетика, она все-таки сохранена была.
1: Да и зараз отчувается одно задовольнение гулять по улице Кирова, якая ведет вокзала у центр Витебска. Далей по Замковой, куды вочы глядять и ноги хочуть у гэтым городе. Городе ёсць дзе разгуляцца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.